0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: А вдруг?
1: А я позвоню внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи.

0: Мизерс.
1: В любое время, в любом месте золотые хиты на радио Мегаполис.
2: Ла-ла-ла-ла.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 7 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 8 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Сегодня, 12 июля, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный. Дневная температура составит от 25 до 30 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой — 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 км в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно.

0: А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yideya и Super Soco.
1: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Самаре 9 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ОМЛЦ. Медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 12 июля, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Дневная температура составит от 25 до 30 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 июля 1783 года был учрежден Мариинский театр, визитная карточка Санкт-Петербурга. Екатерина II подписала указ о создании театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. Самое первое помещение построили из камня на Карусельной площади, ныне Театральной. Называли театр «Большой» или «Каменный». В середине 19 века на площади сгорел театр-цирк, и на его месте построили Мариинский, а здание Каменного театра перестроили под консерваторию. Мариинским театр назвали в 1860-м в честь жены императора Александра II Марии Александровны. Название дали просто в знак уважения вскоре после свадьбы царской четы, но позже появилась и другая связь. Шикарное придворное платье Марии Александровны, в котором она была на коронации, позже стало частью интерьера Мариинки. В 1914 году его узор взял в основу занавеса художник Александр Головин. Это платье – офранцуженный сарафан. Оно сплошь покрыто серебряной вышивкой, а впереди на широкой планке – драгоценные камни. Орнамент занавеса полностью повторил рисунок на шлейфе платья. Само платье хранится в оружейной палате Московского Кремля.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, может возникнуть недопонимание с близкими, особенно если речь идет о поездках и новых маршрутах. Обсуждайте все дважды, а то и трижды. Тельцы, возможно, недоразумение в пути. По этой причине планы на день могут вообще сорваться. Близнецы, в ваших интересах завершить все важные для вас дела. Возможно, в ближайшее время многое в структуре вашего времени изменится. Раки. День, когда нужно разобраться с объективно мешающими вам факторами. И чем честнее вы будете сами с собой, тем лучше. Львы. Может увеличиться количество помех на пути к исполнению вашей мечты. Отступите на шаг, чтобы не тратить силы напрасно. Девы. День улаживания финансовых и других технических семейных вопросов. Разберитесь с бытовыми мелочами. Весы. День новостей и пересмотра планов. Не стесняйтесь отменять семейные мероприятия. От этого никто не пострадает. Скорпионы. Финансовые вопросы выйдут на первый план и потребуют серьезного переосмысления. Это день завершения очень долгих историй. Стрельцы. Позитивных и негативных ситуаций будет поровну. В целом, день будет скорее интересным. Вам будет над чем подумать. Козероги. День переосмысления отношений. Есть надежда на исцеление, по-другому не скажешь, давнего конфликта с родственниками. Водолеи. Результат любого дела окажется скромным. Не рассчитывайте на большие деньги или на то, что вы закончите дело. Рыбы. Неспокойный день, когда все будет казаться нестабильным и неправильным. Не начинайте новых дел.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.
3: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Самаре 10 часов утра.
1: Здравствуйте. Над Самарской областью этим утром закрыли небо. Режим «Ковер» действует с половины восьмого. Курумыч временно не выпускает и не отправляет самолеты. Согласно данным онлайн-табло «Авиаузла», на вылет задержано не менее 10 рейсов. Самарцев предупредили о грозе и шквалистом ветре. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на сегодня. Ожидаются град, при грозе шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Днем местами по области пройдет ливень. 79 управляющих компаний попали в черный список в Самарской области. Об этом заявил глава госжилинспекции Георгий Степанян. В настоящий момент ГЖИ также ведет работу по сокращению миграции домов от одной управляющей компании к другой. За первые полгода зафиксировано всего 230 таких случаев. За тот же период 2024-го их было в 6 раз больше. В Самаре стартовал второй этап приема заявлений на зачисление детей в первый класс. Родители могут подать документы через госуслуги до 5 сентября, независимо от места регистрации ребенка. Главное условие – наличие в школе свободных мест. В новом учебном году за парты впервые сядут порядка 30 тысяч первоклассников. Почти 12 тысяч из них будут учиться в Самаре. Специалисты советуют не затягивать с подачей заявления. Раннее оформление повышает шансы попасть в желаемую школу. Арбузы в сетевых супермаркетах Самары подешевели почти в два раза. В магазинах стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм, тогда как еще пару недель назад килограмм стоил от 90 до 100 рублей. Тренд на сезонное снижение цен актуален для всех ягод. Так, цена на черешню снизилась на треть до 400 рублей за килограмм. При этом стоимость дыни остается стабильной, цены стартуют от 120 рублей за килограмм. Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира по футболу. В 1/2 Франция сыграет с Испанией во вторник, 14 июля. Англия днем позже встретится с Аргентиной. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Сегодня, 12 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывистый. Дневная температура составит от 25 до 28 градусов тепла.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой — 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 километрами в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yideo и Super Soco.
1: Радио Мегаполис.
3: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 июля – Международный день надежды. Дату установила ООН в 2025 году, чтобы напомнить миру о том, что даже в трудные времена надежда – это преобразующая сила. В русский язык слово пришло из старославянского от глагола «надеть», то есть «положить», «поставить». Буквально «надежда» – это то, на что полагаются. Что важно, в древнерусском языке глагол «надеяти» означал не пассивное ожидание, а активное действие. При этом поговорки о надежде похожи. И в русском, и в английском есть выражение «надежда умирает последней» или «надейся на лучшее и готовься к худшему». В России говорят «одной надеждой сыт не будешь», а в Англии «кто живет надеждой, тот умрет с голоду». А наша поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай» в английском варианте более прямолинейно и назидательно. Бог помогает тем, кто помогает себе сам.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Would you dance?

0: Самаре 11 часов.
1: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 12 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывистый. Дневная температура составит от 25 до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Линка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегаполис.
5: 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Мегаполис.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 июля 1783 года был учрежден Мариинский театр, визитная карточка Санкт-Петербурга. Екатерина II подписала указ о создании театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. Самое первое помещение построили из камня на Карусельной площади, ныне Театральной. Называли театр «Большой» или «Каменный». В середине 19 века на площади сгорел театр-цирк, и на его месте построили Мариинский, а здание Каменного театра перестроили под консерваторию. Мариинским театр назвали в 1860-м в честь жены императора Александра II Марии Александровны. Название дали просто в знак уважения вскоре после свадьбы царской четы, но позже появилась и другая связь. Шикарное придворное платье Марии Александровны, в котором она была на коронации, позже стало частью интерьера Мариинки. В 1914 году его узор взял в основу занавеса художник Александр Головин. Это платье – офранцуженный сарафан. Оно сплошь покрыто серебряной вышивкой, а впереди на широкой планке – драгоценные камни. Орнамент занавеса полностью повторил рисунок на шлейфе платья. Само платье хранится в оружейной палате Московского Кремля.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Дом у «Космопорта 2». Сдам! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, может возникнуть недопонимание с близкими, особенно если речь идет о поездках и новых маршрутах. Обсуждайте все дважды, а то и трижды. Тельцы, возможно, недоразумение в пути. По этой причине планы на день могут вообще сорваться. Близнецы, в ваших интересах завершить все важные для вас дела. Возможно, в ближайшее время многое в структуре вашего времени изменится. Раки. День, когда нужно разобраться с объективно мешающими вам факторами. И чем честнее вы будете сами с собой, тем лучше. Львы. Может увеличиться количество помех на пути к исполнению вашей мечты. Отступите на шаг, чтобы не тратить силы напрасно. Девы. День улаживания финансовых и других технических семейных вопросов. Разберитесь с бытовыми мелочами. Весы. День новостей и пересмотра планов. Не стесняйтесь отменять семейные мероприятия. От этого никто не пострадает. Скорпионы. Финансовые вопросы выйдут на первый план и потребуют серьезного переосмысления. Это день завершения очень долгих историй. Стрельцы. Позитивных и негативных ситуаций будет поровну. В целом, день будет скорее интересным. Вам будет над чем подумать. Козероги. День переосмысления отношений. Есть надежда на исцеление, по-другому не скажешь, давнего конфликта с родственниками. Водолеи. Результат любого дела окажется скромным. Не рассчитывайте на большие деньги или на то, что вы закончите дело. Рыбы. Неспокойный день, когда все будет казаться нестабильным и неправильным. Не начинайте новых дел.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10. Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Дядя, тетя!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре полдень.
1: Здравствуйте. Сызрань подверглась массированному налету беспилотников. Целью атаки было промышленное предприятие. При налете погиб один человек, пострадали трое, в том числе ребенок. Все раненые госпитализированы. Также повреждения получили частные и многоквартирные дома. Авиакомпании корректируют график отправления самолетов из Самары. С задержкой от 3 до 9 часов вылетели рейсы в Тбилиси, Анталию, Геленджик и Сургут. К этому часу задерживается вылет из Крумыча 7 самолетов и прилет 11. Самарские синоптики предупредили о приближении к региону атмосферного фронта. Сегодня в течение дня прогнозируются дожди, ливни, грозы с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду. Дождливая погода сохранится всю следующую неделю. Дневная температура при этом будет достигать 28 градусов. Усиливать ощущение духоты на улице будет высокая влажность. Число погибших на водоемах в Самарской области продолжает расти. На этой неделе утонули двое подростков 14 и 15 лет. Трагические инциденты были зафиксированы на Волге и в реке Глушица. Всего с начала купального сезона вода унесла жизни уже 23 человек, среди них 9 детей. Почти все трагические случаи произошли на диких пляжах, где купание запрещено и небезопасно. В МЧС напоминают, что в Самарской области детям до 14 лет у водоемов запрещено находиться без взрослых. На перекрестке улиц Авроры и Гагарина в Самаре частично ограничено движение. Там ведутся работы на водоводе. Ориентировочно до вечера вторника для движения закрыта одна полоса по улице Гагарина в сторону Безымянки и обе полосы по улице Авроры в направлении выезда из города. Конор Макгрегор проиграл в первом поединке за 5 лет. Ирландец уступил американцу Максу Холлоуэю. Бой продолжался всего минуту. Конор неудачно приземлился на травмированную ногу, после чего была зафиксирована победа американца техническим нокаутом. Ирландец последний раз выходил в октагон в 2021-м. Тогда Макгрегор получил перелом ноги. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 13 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, гроза, ветер юго-западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 25-28, до конца дня прогнозируется дождь, гроза, град, которые будут сопровождаться порывистым ветром.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Добро пожаловать на 103,6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Перламутр – это внутренний слой раковин моллюсков, состоящий из кристаллов арагонита и органических веществ. Технически это то, из чего состоит жемчужина. Но перламутр является ценным материалом сам по себе. Сегодня перламутром. Чистый арагонит – это хрупкий мел. Однако перламутр внутри раковины почти в 3000 раз устойчивее к трещинам, чем сам минерал в чистом виде. По нему можно проехать на грузовике. Внешняя часть раковины раскрашится, а перламутровый слой останется целым. В отличие от жемчуга, перламутр не выцветает на солнце и не теряет цвет со временем. Перламутровый слой – это не просто декор. Выделяя накр, вот эту вот слизь, моллюск регулирует внутреннюю температуру тела и защищается от теплового шока при резких приливах и отливах. Клеопатра использовала пудру из перламутра. Такая пудра, как выяснилось, действительно стимулирует выработку коллагена. В средневековье верили, что перламутровый кубок способен нейтрализовать яд. Считалось, что если налить отравленный напиток в перламутровую чашу, она начнет шипеть или изменит цвет. Кислотные яды действительно могли растворять карбонат кальция, вызывая химическую реакцию. Но нейтрализовать яд они, скорее всего, не могли. Перламутровая ложка – идеальный инструмент для черной икры. Она не окисляется при контакте с икрой и не портит ее вкус. Из-за уникальной оптической структуры перламутр невероятно сложно подделать, поэтому его инкрустируют в циферблаты дорогих швейцарских часов для дополнительной защиты от подделок. Перламутр – один из главных материалов французского ювелирного дома Ван Клиф. Их самое узнаваемое украшение – это четырехлистники из перламутра в золотой или платиновой оправе, которые могут стоить до 10 тысяч долларов. Самым дорогим в истории изделием из чистого перламутра считается деревянный поднос, созданный в индийском штате Гуджарат. Он был продан за рекордные практически 1,5 миллиона долларов. Поднос покрыт черным лаком и инкрустирован тончайшей перламутровой мозаикой, изображающей крылатых ангелов. И что на первом месте? В средневековье перламутр был очень востребован у священников, желающих подзаработать. Они соскабливали тонкие, почти прозрачные и переливающиеся слои перламутра из привозных раковин и продавали их паломникам под видом чешуек от оперения ангелов.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Реклама. Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lorddefizsamara.ru.
3: Реклама спонсора.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 13 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, гроза, ветер юго-западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 25-28, до конца дня прогнозируется дождь, гроза, град, которые будут сопровождаться порывистым ветром.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! Поехали!

0: И тройка 200.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: 8-3-7-3-20-10.
1: Простите, а вы тут цифрой не ошиблись? Нет, не ошиблись. Во всех супермаркетах «Миндаль» яйцо куриное С1 стоит всего 49,99. Уникально низкая цена. Проверьте сами. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: Здравствуйте. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ДТП с самарским пригородным автобусом. Авария произошла в ночь на субботу на территории Татарстана. Автобус, выполнявший рейс Самара-Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находилось 46 человек. Пострадали 15. Из них четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В Сызрани один человек погиб и трое пострадали при атаке беспилотников, которая произошла в воскресенье утром. Повреждения получили также частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий. Об этом сообщили региональные власти. 4 предмета будут обязательными для изучения всеми студентами в российских вузах. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков, передает агентство ТАСС. Речь идет об истории, основах российской государственности, русском языке и философии. Предстоящая рабочая неделя будет дождливой, но теплой. Синоптики прогнозируют дожди, ливни, грозы с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду, а в ночные утренние часы местами не исключаются туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается от плюс 12 до плюс 17 градусов, в дневные до плюс 28 градусов. Усилием течения духоты на улице будет высокая влажность. Сборная Англии впервые с 2018 года вышла в полуфинал чемпионата мира. Матч против Норвегии закончился в дополнительное время со счетом 2-1. В составе победителей дубль на счету Джуда Беллингема. В полуфинале сборная Англии 15 июля встретится с Аргентиной, которая в четвертьфинале со счетом 3-1 обыграла Швейцарию. Во втором полуфинале 14 июля сыграют Франция и Испания. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 13 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, небольшой местами умеренный дождь, гроза, ветер юго-западный при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 25-28, до конца дня прогнозируется дождь, гроза, град, которые будут сопровождаться порывистым ветром.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 июля – Международный день надежды. Дату установила ООН в 2025 году, чтобы напомнить миру о том, что даже в трудные времена надежда – это преобразующая сила. В русский язык слово пришло из старославянского от глагола «надеть», то есть «положить», «поставить». Буквально «надежда» – это то, на что полагаются. Что важно, в древнерусском языке глагол «надеяти» означал не пассивное ожидание, а активное действие. При этом поговорки о надежде похожи. И в русском, и в английском есть выражение «надежда умирает последней» или «надейся на лучшее и готовься к худшему». В России говорят «одной надеждой сыт не будешь», а в Англии «кто живет надеждой, тот умрет с голоду». А наша поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай» в английском варианте более прямолинейна и назидательна. Бог помогает тем, кто помогает себе сам.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lorddefizsamara.com.
3: Реклама спонсора.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль» пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ОМЛЦ «Медицинский многопрофильный центр». Завтра, 13 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, гроза, ветер юго-западный при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 25-28, до конца дня прогнозируется дождь, гроза, град, которые будут сопровождаться порывистым ветром.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио

расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное,

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: А это профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распространение.

0: В Самаре 16 часов.
1: Здравствуйте. В Самарской области запустили горячую линию после атаки беспилотников на Сызрань. Об этом сообщила прокуратура в своем телеграм-канале. Отмечается, что в надзорном ведомстве взяли на контроль соблюдение прав жителей Сызрани, пострадавших от атаки. Напомню, дроны, атаковавшие город, повредили промышленное предприятие, а также несколько частных и многоквартирных домов. В результате атаки один человек погиб, трое, в том числе ребенок, получили ранения. Все они были госпитализированы. Очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу. Это относится к экстренным и форс-мажорным обстоятельствам, сообщили агентству ТАСС в Департаменте коммуникации Федерации независимых профсоюзов. Там добавили, что уважительными причинами на основе анализа судебной практики чаще всего признаются срочное обращение к врачу, экстренные форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, выполнение государственных или общественных обязанностей. В департаменте добавили, что важно быстрее уведомить работодателя об опоздании, указав причину. В Самаре с понедельника запретят движение по улице Полевой. Ограничения вводятся в связи с работами, проводимыми Средневолжской газовой компанией. Они продлятся месяц. Санврачи обновили список пляжей, не рекомендованных для купания из-за плохих проб воды. Под ограничение попали 11 локаций, большая часть которых расположена в Самаре. Санврачи рекомендуют воздержаться от купания в районах 1, 2, 4 очередей набережной, в районе загородного парка, санатория Можайский и Барбошной поляны. В Тольятти не рекомендуется купаться в районе Итальянского пляжа и Волжского замка. Московский «Локомотив» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3-0. В свою очередь, «Крылья Советов» уступили «Рубину». Встреча состоялась на домашней базе «Казанцев» и завершилась со счетом 2-0. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В первом туре «Акрон» 25 июля примет петербургский «Зенит», а самарцы в этот же день сыграют на выезде с московским «Динамо». Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 13 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, гроза, ветер юго-западный при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 25-28, до конца дня прогнозируется дождь, гроза, град, которые будут сопровождаться порывистым ветром.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Дяди, тети, очень важно.

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lorddefizsamara.ru.
3: Реклама спонсора.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 13 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, гроза, ветер юго-западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. В Royal Gym выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954 90 90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Самара, готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

Be happy. Don't worry. Be happy now.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
6: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: Здравствуйте. Россиянам рассказали, когда закончатся очереди на АЗС. По оценкам аналитиков журнала «За рулем», полное устранение проблемы с топливом возможно при одновременном выполнении трех условий: завершение ремонтов на поврежденных НПЗ, снижение ажиотажного спроса и стабилизации логистики. Наиболее оптимистичный сценарий предполагает постепенное выравнивание ситуации к концу июля – началу августа. Ключевым фактором остается восстановление мощностей НПЗ. Повреждение вторичных установок требует ремонта, который осложнен санкционными ограничениями именно поставки импортного оборудования. Ремонт НПЗ может занять от нескольких недель до месяца. До завершения этих работ рынок будет напряженным. Наиболее уязвимыми останутся регионы, зависимые от длинной логистики. Это юг, Поволжье и часть центральных областей. Там ограничения могут сохраняться дольше. В Самаре на месяц закроют движение на Полевой из-за газовых работ. С понедельника ограничения вводятся на участке от Самарской до улицы Садовой. На время работ, которые продлятся до 13 августа, скорректируют муниципальные автобусы. В направлении площади Революции транспорт проследует по обычным маршрутам, а при движении в обратную сторону – в обход ремонтируемого участка. Число погибших на водоемах в Самарской области продолжает расти. На этой неделе утонули двое подростков 14-15 лет. Трагические инциденты были зафиксированы на Волге и реке Глушица. Всего с начала купального сезона вода унесла жизни уже 23 человек, среди них 9 детей. Почти все трагические случаи произошли на диких пляжах, где купание запрещено и небезопасно. В МЧС напоминают, что в Самарской области детям до 14 лет у водоемов запрещено находиться без взрослых. Самарские синоптики предупредили о приближении к региону атмосферного фронта. Сегодня до конца дня прогнозируются дожди, ливни, грозы с градом и усиление ветра до 20 метров в секунду. Дождливая погода сохранится всю следующую неделю. Дневная температура при этом будет достигать 28 градусов. Усиливать ощущение духоты на улице будет высокая влажность. Авиакомпания Norwegian Air выполнила условия пари с British Airways, заключенного перед четвертьфиналом чемпионата мира по футболу. После поражения сборной Норвегии в матче против Англии перевозчик сменил на сутки логотип на своей странице в соцсетях на логотип британской авиакомпании. Напомню, сборная Англии в дополнительное время обыграла Норвегию со счетом 2-1. В полуфинале англичане сыграют против аргентинцев. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 13 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, гроза, ветер юго-западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. I could stay awake just to hear you breathe.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Коралл – один из старейших органических ювелирных материалов в истории. Ювелирный коралл – это затвердевший скелет колоний крошечных морских полипов. Сегодня коралл. Драгоценные кораллы не рифовые. Ювелирные благородные кораллы вообще не строят рифов. Они живут в полной темноте на огромных глубинах от 50 до 1500 метров и не имеют ничего общего с мелководными экосистемами. Рост ювелирного коралла происходит со скоростью всего 1 сантиметр в год, поэтому на формирование крупных веточек уходит десятилетия. Согласно греческому мифу, кораллы появились, когда Персей положил отрубленную голову медузы Горгоны на прибрежные водоросли. Ее кровь хлынула в воду, мгновенно окаменев. Кораллы были серьезным амулетом для щитов и мечей. В Тибете, Непале и Монголии кораллы ценились выше золота и бриллиантов и были твердой международной валютой на шелковом пути. В Тибете коралл до сих пор является главным элементом национальных костюмов и культовых предметов. Ювелирные кораллы делятся на два химических мира. Классический красный коралл, росса, состоит из карбоната кальция, то есть из извести, с примесью железа. А вот редчайший черный глубоководный коралл, акабар, на 100% состоит из конхиолина, гибкого рогового белка. Черные кораллы гораздо эластичнее и легче поддаются сложной резьбе. Существует более 350 природных оттенков кораллов, но главными в ювелирном деле считаются красный, нежно-розовый, он называется кожа ангела, и глубокий черный. По шкале Мооса твердость коралла составляет всего 3,5-4 балла. Коралловые украшения боятся горячей воды, парфюмерии, бытовой химии и длительного воздействия солнца. Кораллы очень часто подделывают, используя индонезийский ядовитый коралл губка, который пропитывают подкрашенными эпоксидными смолами и полимерами. Отличить такой коралл от настоящего практически невозможно. Существуют так называемые золотые кораллы, которые стоят целое состояние. В природе они черные или грязно-бурые, но после отбеливания верхнего слоя обнажается их внутренняя структура действительно золотистого цвета. И что на первом месте? Из-за того, что геометрия поры некоторых кораллов идентична структуре губчатой костной ткани человека, кораллы используют как транспланты костей. Человеческие кровеносные сосуды и костные клетки прорастают внутрь кораллового импланта, постепенно растворяя его и замещая дефект настоящей костью. Выходит, внешний вид команды летучего голландца не такой уж и вымысел.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lorddefizsamara.ru.
4: Реклама спонсора. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 13 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, гроза, ветер юго-западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дом у «Космопорта 2» сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.
7: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: море 20 часов.
1: Здравствуйте. Сделать 1 сентября выходным для родителей снова предложили в Госдуме. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. Четыре аргумента в пользу выходного депутаты указывают не только на поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов агентства РИА. Напомню, в Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. В Сызрани один человек погиб и трое пострадали при атаке беспилотников в воскресенье утром. Повреждения получили частные многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий, сообщили региональные власти. Прокуратура запустила горячую линию после атаки беспилотников на Сызрани. Там взяли на контроль соблюдение прав пострадавших граждан. В Тольятти летний ремонт дорог выполнен наполовину. В планах привести в нормативное состояние 13 объектов общей протяженностью 11 километров. В центральном районе завершен ремонт участка Хрещевского шоссе, ведутся работы на улице Карбышева. В Автозаводском заканчиваются работы на Приморском бульваре на отрезке от Юбилейной до проспекта Степана Разина. На проспекте Степана Разина, а также на остальных объектах, включенных в программу ремонта, выполнено фрезерование старого покрытия, ведется укладка нового. Длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте коммуникации Федерации независимых профсоюзов. Эксперты пояснили, что очереди на заправках, как и отмененные рейсы общественного транспорта, а также срочное обращение к врачу, относятся к экстренным и форс-мажорным обстоятельствам. Предстоящая рабочая неделя в Самарской области будет дождливой, но теплой. Синоптики прогнозируют дожди, ливни, грозы с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду. А в ночные утренние часы местами не исключаются туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается плюс 12-17 градусов, дневные до плюс 28. В Росрыболовстве назвали самые рыбные места России. В тройку лидеров попали Волга, Ладожское озеро и Истринское водохранилище. В списке районов и регионов с лучшей рыбалкой в ведомстве отметили Астраханскую область, Карелию и северо-запад России. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 13 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, небольшой местами умеренный дождь, гроза, ветер юго-западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама спонсора.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Компания Mercedes развернула самую масштабную программу обновления в своей истории. Бренд пытается отыграться за падение продаж и выкатывает сразу 6 ключевых новинок. Первое – обновленный флагман S-класса. Он получил фары с рисунком трехлучевой звезды и салон из технологичного текстиля вместо кожи. Вторая премьера – долгожданный электрический C-класс с ретро-дизайном, огромным экраном и запасом хода за 700 километров. Третьим идет лифтбэк AMG GT. Этот электрокар выдает больше 1000 лошадиных сил и умеет имитировать звук мотора. Четвертая новинка – кроссовер GLS-53. Немцы признали ошибки и вместо сложного гибрида вернули ему правильную бензиновую шестерку. Пятый в списке – роскошный электрический минивэн VLE, который едет плавно, как представительский лимузин. Ну и, наконец, шестая модель – компактный кроссовер GLA, который станет главным городским хитом марки. Для многих из нас трехлучевая звезда на капоте по-прежнему остается автомобильной мечтой. И мы искренне желаем этой мечте сбыться. А в какой именно модели, покажет время.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
3: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, возможны денежные поступления, но не без приключений. Готовьтесь к конфликтам и отстаиванию своих интересов. Проверяйте всю информацию. Тельцы. Неделя стремительного роста. Особенно интенсивно будут развиваться проекты, связанные с домом и семьей, а также посадкой растений. Близнецы. Неделя будет наполнена знаками и внезапными озарениями. Вы сможете многое понять о самих себе. Стройте долгосрочные планы. Раки. Это время активных перемен. Вас буквально зовут в дорогу. Вы почувствуете вдохновение и огромный прилив сил и оптимизма. Львы. И в делах, и в отношениях лучше использовать обходные пути. Демонстрация силы обернется поражением и большими проблемами. Отступайте. Девы. Радостные события совершенно выбьют вас из рабочей колеи. Наслаждайтесь каждым днем. Вы можете себе это позволить. Весы. Время обретения долгожданных союзников и не менее долгожданных полномочий. Практически все ваши задумки получат зеленый свет. Скорпионы, не начинайте дела без надежного тыла. У вас должны быть оплачены все счета и подчищены все хвосты. К вам должно быть невозможно придраться. Стрельцы, возможны события, которые потребуют от вас волевых решений. Могут снова всплыть вопросы недвижимости или семейных денег и долгов. Козероги, это время перераспределения ролей в семье. Отдайте бразды правления супругам, и вы почувствуете себя гораздо легче. Ждите новостей. Водолеи. Ожидается много трений. Придется отстаивать буквально каждый сантиметр собственности или каждую букву своего мнения. Но дело стоит того. Рыбы. Пришло время немного отдохнуть. Идеальная неделя для отпуска или хотя бы короткой поездки. Не спешите. Наблюдайте. Ждите, когда придет ясность.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Дяди, тети, очень важно!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lorddefizsamara.com.
3: Реклама спонсора.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 13 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, гроза, ветер юго-западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
4: Реклама.
5: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Почему день

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской

0: встретимся как бы в центре, и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Мегаполис.
2: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: trumpet. The trumpet. Мамбо номер 5.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.